города угаснули легко. Инакше пленули в рухе смотрящие помины.